святый Кузьма Демьян. Скуйным сладим кувешную, долговешную. Дожди мошусь, не размошусь. Ветры веюсь, не развеюсь. Солнце сушить, не рассушить. А люди судят,

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Корневые задачи у белорусских переговоров с Вашингтоном и у российских переговоров разные. Им несут разные, как бы, конечные цели. Поэтому, ну, как бы, надо понимать еще и то, что американцы же давно как-то уже обсуждают снятие санкций с Россией, и все пытаются понять, на что их снять. Хотя как будто немножко наоборот должно быть, да? Сначала, чтобы такого должна сделать Россия, чтобы мы вообще говорили о каком-то смягчении, но тут вот,
1: ну, понимаете, бизнес
0: не американцы, видите, даже удивительным образом это первые начали. То есть вот мы говорим про там очень про принципиальную позицию Евросоюза. Да, говорим мы, что вот американцы такие беспринципные, а Евросоюз такой принципиальный, вот держится и не готов. А кто снял санкции с Усманова и Фридмана в обмен в том числе на освобождение своих граждан в... где? В Азербайджане, кажется, да? Вот. Ну, это был Евросоюз и Франция, в частности. Ну, то есть это же не абсолютно не новый вообще механизм обмен санкций на людей и какие-то политические уступки. То есть этот торг существовал всегда, и я думаю, что мы, к сожалению, входим в такой этап исторический, когда политика интересов становится более, ну, скажем, популярна, чем политика ценностей. Ну, то есть все скатываются в прагматизм. А почему? Потому что политика ценностей и вот эта вот принципиальность и непримиримость — это что-то, что ты можешь себе позволить, когда тебе не нужно думать о собственной безопасности. Когда о твоей безопасности уже подумали. А когда тот, кто всю жизнь думал о твоей безопасности, решил заниматься своими делами, а тебе сказал: занимайся сам своей безопасностью, и вот эта юниполар эра заканчивается, то все начинают думать о своих интересах и выживать. И все тогда начинают думать: хорошо, так, ну, ценности потом как-то когда времена будут получше. Теперь, когда нам надо самим себя защищать, мы будем уже думать только о том, что нам, что в наших интересах национальных. Все.
2: Экспертка у політичної комунікації Настасія Костюгова і політичний аналітик Олександр Фрідман прокоментували призначення Джона Коула відказним за визволення російських політв'язнів. Єврозум.
3: Далі у програмі Єврозум.
2: Як Литва поверить Лукашенку?
4: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать: так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вирішилося.
3: Зустрінемося після музичної паузи і новин у шоу-бізу.

0: Белорусская радиорация проведения вам передаю 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Бересельбелы Подляской, да и так само интернете rc.com. Далее черговые комментарии. Восинская сессия Парламентской Ассамблеи Рады Европы проходит у Страсбурге до 2 кастрышника. Я нагадаю, что эта ассамблея объединяет парламентарию из всех 46 держав у сябров Рады Европы, но главное посиджение проходит у Палаце Европы у Страсбургу, где находится штаб-квартира Рады Европы. Какие белорусские питания да акценты важные на этой восеньской сессии Парламентской Ассамблеи Рады Европы? Нам рассказываем черговый наш соразмовца, наместник старшини Объединенного переходного кабинета, да керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко.
1: Треба еще раз узгадать, что мы працуем как официальная делегация демократичных сил, потому что мы имеем обранную Координационную Раду. Уже другий раз отбылись выборы, и в рамках Координационной Рады обранная ответная делегация. Чальцом якой я з'являюсь. Без выборов немагчыма было бы иметь нам официальный статус 6 особ у нашей делегации у Парламентской Ассамблеи Рады Европы, одной из важнейших межпарламентских организаций. Главное, зрозумело, это белорусский парадок дня, то, что важно для нас, для белорусов, фокусовать увагу на белорусскую тематику, то, что репрессии не скончиваются, то, что режим протягивает подтримание войны, и то, что треба притягивать до отказности Лукашенко и его хаврусников, так само, как и робить все, как худшие вызвали изневоленных и системно изменить ситуацию в Украине. Но у нас отбылись всего столько, что встреча с украинской делегацией. Предметная, вельми змястоўная. Дарэчы, мы домовились, и была просьба украинского боку допомагать у лабаванні пытання худшейшей ратификации отповедных документов по створению специального трибунала отказности за агрессию супраць Украины. Прогучала информация подчас сессии, что уже 10 краин ратификовала, необходимо 16, как прокуроры уже могли начать працаваць, а судьи позднее разглядать отповедные судовые справы. Мы ведаем, что дякуючи праце нашей делегации, моей поправцы, умвешшим в минулым годе юрисдикция спецтрибунала распаўсюджваецца на Лукашенко и его хаврусников. И мы зараз собираем доказы разом с Пилполом, Айсансом, НАУ, передаем это украинскому боку, как позднее выкарастать у судовых и следующих справах. До речи, 41 краина подтримала уже сам комитет, який збирая все доказы, який збирая у тым лику шкоды, якія были нанесены Украине. Это перспектива, які краину могут, в принципе, долучиться до самого уже, самой деятельности спецтрибунала. Мы сустракались с литовскими депутатами и делегацией, с немецкой, с польской, с Монако навод. В першиню отбылась сустреча с министром замежных справ Монако. Ведайте, что я колись имел гонор уручить, как верший амбассадор Беларуси, довершие листы князю Монако. До речи, сегодня имел с ним и короткую гуторку. И навод подписывал меморандум об усталевании дипломатичных отношений. Чему министр замежных справ Монако? Ну, мне кажется, невеликая краина, але на сябр Парламентской Ассамблеи Рады Европы, есть депутатская делегация, и министр замежных справ Монако старшинствует у Совете министров Рады Европы. Это выконавчий орган, головный политический орган, и она приняла нас разом с Владимиром Остапенко и сказала, что она подтримливает нашу деятельность по справе, например, вертание украинских детей в Украину, что Монако долучается до всех санкций, которые вводятся супрать России и режиму Лукашенко. И сказали нам сябры с парламентарием, представники Министерства замежных справ Монако, что это важно, что за 10-годзе у першиню официальный статус мая белорусская делегация. Так что шмат сустрэч, это уникальная пляцовка. Ты можешь сустрэчиться в один день с депутатами Испании, Италии, Португалии и проговорить наши пытания, наши проблемы. Ну, политические группы, это фракции, которые працуют у каждом парламенте, есть и они у Парламентской Ассамблеи Рады Европы. Я имел гонор выступать с брифингом, с информацией о Беларуси подчас поседжения одной из политических фракций, это фракция EPP. Мы сустракались так само с Альде, с социалистами. До речи, когда мы кажем про вот встречу с EPP, я звернул увагу про то, что в Беларуси протягивается конвейер репрессий, вызывает вызваляюцца палізняволеныя і чарговы, на жаль, ідуць за краты. Я казаў пра ролю Лукашэнкі ў агрэсіі супраць Украіны.
0: І такі тэмы, між іншым, гучаць на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я нагадаю, што гучаць яны з вуснаў прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ну, вось, напрыклад, у рамках восеньскай сесіі ПАРЭ, між іншым, выступала Марія Калеснікава, лаўрэатка прэміі імя Вацлава Гавала. Галоўны пасыл беларускіх прадстаўнікоў, гэта Беларусь павінна заставацца часткай еўрапейскай прасторы, беларускае грамадства нельга блытаць з рэжымам, які яго прыгнятае. Я нагадаю, што такія тэмы, між іншым, гучаць на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Мы вяшчаем на хвалі 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце racia.com. Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў.

0: Граница с рацией.
1: Такая зараз погодина застается до 8 Беларуси, до 7 Польши. Другий день Кострышника, пятница, белорусская радиорация. Тут у студии Влад Гриневский с такими щирыми для вас приветствиями от самой раницы. Да и так само с информациями про надворье. Надворье, да, речи, сегодня под полным контролем могутного скандинавского антициклону, который принес с собой абсолютно ясное небо.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси и 7 у Польши.
3: Выбух на химичном заводе у Подмосковья. Загинули 7 человек. Польские компании затекавились белорусским калием. Артем Брухан комментует артикул выдания ОНЕТ. Правооборонцы рыхтуются до тыдня супрать смиротного покарания.
2: У студии новин Жили Калярковская.
3: У Подмосковья на оборонном химичном заводе отбылся выбух. Загинули как минимум 7 человек. Предприемство выходит у российскую держкорпорацию Ростех и выпускает сярод іншага продукцию войскового призначения. Поводле украинских крыниц завод так само вырабляет боевые частки для беспилотников. Российские улады стверджают, что выбух не был связан с атакой дронов. Поводле их причины стала техничная авария. Выбух отбылся у 4-м цеху, який цалком разбурился. У будинку знаходились 44 человеки, больше из них эвакуировали. Еще несколько человек могли оставаться под завалами. У минулом годе завод двойче атаковали украинские беспилотники. Про потерпелых тогда не поведомлялось. Польские компании могут быть зацікавлены у импорте белорусских калійных угноений. Про это пишет польское выдание ОНЕТ. Журналист Витольд Юрош анализует махчимую перезагрузку относительно помеж Варшавой и Минском после встречи керовников МЗС Польши и Беларуси Радослава Сикорского и Максима Рыжанкова. Поводле Юроша, за сближением Польши и Беларуси могут стоять у темлику экономичные интересы. Он стверджает, что компании, связанные с былыми сотрудниками польских спецслужб, могут быть зацікавлены у импорте белорусского калію. Белорусский политик и аналитик, спикер Координационной Рады и наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан прокомментовал ютуб-каналу «Рация» з'явление даденного артикула у польским выданием.
4: Я не завсёды связываю некие артикулы в медиах с тем, что делают политики. Часом это связанные речи, часом не. Але Витольд Юрош, до речи, шмат каже про Беларусь. Мне подается, он и книгу написал, тому он шмат про это разважает, является экспертом. И тематика Беларуси снова вертается у польский парадок дня, бо саправды отбылась вось гэтая сустрэча на узроўні міністраў. И зразумела, что вось, як я казаў, и перед лютым 27-го года, да и перед выборами будучымі у Польши, все ж таки некие инфонагоды, связанные с Беларусью, это так само важно будет для политиков.
3: При этом у артикуле в польском выдании не называется конкретной компании и не приводятся доказы того, что этот интерес польского бизнеса до белорусского калия уплывает на официальную политику Варшавы. С 5 по 10 кастрычника у Беларуси и за ее межами пройдет тыдень супрацьмиротного покарания. Беларусь застается одной краиной Европы, где оно протягивает применяться. У межах тыдня 5 кастрычника правооборонный центр «Весна» презентует подкаст про працу правооборонцев супрацьмиротного покарания. 6 кастрычника у Варшаве отбудется конференция ОБСЕ с уделом Андрея Палуды, а в вечере онлайн-слухание Координационной Рады. 7 кастрычника у Варшаве пройдет открытая размова про смиротное покарание, после якой отбудется музычный сет. А 9 кастрычника у Кракове пройдет воркшоп «От Ирана до Беларуси. Як смиротное покарание становится политичным инструментом». Организаторы так само закликают долучаться до тыдня и проводят уласные кинопоказы, лекции, дискуссии да іншие акции. А полную программу тыдня супрацьмиротного покарания можно найти на сайте правооборонного центра «Весна». У Беларуси 1 кастрычника отзначили Международный день пожилых людей. У Гародні с этой нагоды пришли святочные и спортивные мероприемства. У Темлику отбылася оздоровленчая прогулка по скандинавской ходьбе у урочище Пышки. А у Ленинском районе города провели урочистое мероприемство для ветеранов. А у Бирости напередодні свята обрали супербабушку 2026. У регионах так само пройшли іншие встречи и мероприемства для людей старейшего возраста. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сходину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ну, так само зараз, це саме раніця на термометрах в нашому поміжному ріки Юні плюс 6 у Білосоку Гайновці, у Боковиську Диха, Рудні плюс 7 зараз у Ліді, у Бірості, у Кубрині, Ди плюс 6 у Пінську, у Дінь чекаємо плюс 19-21, у Бірості плюс 18-20, у Білостоку Ди, Гарудні Ди, так само перемінне в облачність сьогодні напереді у нас. Вітер слабий, неустойливий, повднево-усходній, його хутки складає усяго 2-3 метри за секунду. Ну, так само повышенный атмосферный тиск, тягом дня он не будет меняться, да и застанется повышенным.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раница с Рацией.
2: А так само зараз 5 хвилин, после 8 Беларуси, после 7 Польши. Белорусская радио рация, 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Берси, Белый Подряск, и да и так само в интернете рация.ком. Такую больше ранешнюю черговую ходину с вами разом починаем у нашем эфире, а на переде черговые темы, да информации не забавя.
5: Рация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы радио рация.

0: Граница с рацией.
1: Ну так, смотри, протягивается наш эфир. За 9 Беларуси до 8 Польши. Зараз докладно паукадины засталось. А на перзе межиншам афиша культурных падеев не узабавил в нашем эфире. Я ж про надворье расповедаю в нашем помежном регионе. Зараз надворье находится под полным контролем могутного скандинавского антициклону, який принес с собой абсолютно ясное небо, слабый туман местами от самой раницы. Может быть, але и так само он рассеивается. У день сегодня ожидается температура по ветру плюс 19-21 в Бересте, да плюс 18-20 у Белостоку да Городне. Зараз так повольно марудно повышается температура по ветру, например, плюс 8 у Лиде Городне, да Волковыску, плюс 7 зараз у Белостоку у Гайновцы, 7 у Бересте, у Кубрине, да плюс 7 у Пинску. Ветер слабый, полднево-усходний, повышенный атмосферный тиск, тяга дня он не изменится, да так само далее застанется повышенным. 30 кастрычника, возьгры, скандинавский антициклон будет перемешаться с Беларусью у бока Карпату. У ночи до раницы в особных районах слабый туман, а завтра переменная облачность так само, без западков. Температура по ветру завтра плюс 20, у неделю плюс 18, у понеделок троху хмар.

0: Маса з грацією.
1: Ігоре, другий день кастрюшника, п'ятниця. Ми працюємо далі на ефірах. У визорує Білорусі 2026. Проблеми, які потребують професійних та громадського обміркування. У Вільні дискутували на ГДТМ на адмисловій конференції. Про її виніки та основні проблеми, з якими сутикаються як лікари у Білорусі, так і у заміжі. З модератором цієї конференції, лікарем-динамісником, представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету Станіславом Салаўём пагутарыла Таццяна Смуткіна.
2: Гость рації.
3: Люди часто питаються, там, ось пройшла конференція, а толку, а винік? Таке перше питання. А друге про соціальну ось гэту політику, про соціальне страхування. Я б хотіла, каб ви виказалися так само. Ігор, то там медицину это страховое.
4: Нет. І більше того, попытка ввести страхование і любые модели страховой медицины в Беларуси в ближайшей перспективе в краткосрочной приведет только к тому, что будет еще больше катастрофа в лучшем случае, в худшем ничего не поменяется. В лучшем ничего не изменится, а в более реалистичном все только ухудшится. Я постараюсь это объяснить чуть больше. Да. Любая реформа, если аллегорию провести, вы ведете самолет, который нужно посадить на взлетную посадку. В Беларуси нет статистики. В Беларуси нет обратной связи ни с пациентами, ни с медиками. В Беларуси узаконены переработки, нарушается трудовое законодательство, то есть держится на принудительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут умирать 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, только мы белорусы, по двум соседним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если вы завтра прикажут в Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
3: Ну, как с ковидом, так.
4: К сожалению, да. Поэтому планировать какие-либо реформы, это называется пытаться посадить самолет в плотный туман с диспетчером, который говорит на иностранном непонятном языке, другая система миллиметрическая, условно говоря, там американские футы ярды, а инструкция самолета на корейском. Вот это вот примерно такой же эффект. Еще даже тип самолета не знаешь. Поэтому это бесполезно и это очень опасно. И вот этот вот запрос переходный период, на примере стран-соседок, например, Польши, на примере Германии и Украины. И Польша оказалась очень нехорошей ситуацией, когда любая реформа, особенно в момент гласности, когда проблем у нас нет вроде как, они резко появляются, превращается в очень сильный популистический момент, когда партия, претендующая на власть, говорит, ах, вот они все испортили, сейчас мы придем и покажем. А реформа вещь довольно медленная, к сожалению. И это привело к тому, что они начинают одно, резко становится хуже, приходит политическая партия, говорит, сейчас мы это поправим, разносит в другую сторону, получается еще хуже, и вот такой хаос длился лет 10, приводящий к откровенно катастрофическим последствиям. Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, если очень так подходить, он был успешным в Литве. Сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства Менастит, предыдущий до вот это государство, и все строилось с нуля, и медицина была наименьше вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от аппендицита пока еще не умирают, слава богу, на улицах. Медицинская помощь целом оказывается. Да, она может лучше, да, это очень большие затраты, фальсификация, но по факту она оказывается. Цель дойти до полного дна, когда медицинской помощи нет совсем, начать ее потом выстраивать по новым лекалам. Поэтому это, к сожалению, невозможно. Если говорить про практические выходы, то это на самом деле не первая конференция, она, если мы помним, уже четвертая. И по сути, на этой конференции мы наконец-таки переходим от момента, кто виноват, к тому, что делать. То есть мы должны иметь определенный план, хотя бы верхнеуровневый, начиная от того, как нужно менять, как нужно это стабилизировать, чтобы дать время тем, кто будет у нас реформами, реформировать не руины. И тут можно опять-таки пойти будет уже цепочкой, когда мы говорим, нам нужна статистика. Почему не статистики? Потому что есть директивы из Минздрава, и потому что есть привычка врачей защищаться от криминализации врачебной деятельности, когда любое осложнение становится предметом разбирательства следователей, фальсификации. Соответственно, если мы даже скажем Минздраву, окей, Минздрав дает сверху приказ, ой, а теперь пишем правду. По инерции все равно будут прикрываться, ну, слышали, знаем, плавали. Напишешь правду, завтра тебе за эту правду спросят. Плюс у нас будет резко скачок осложнений, которых не было, сейчас не стоит фиксироваться, это само собой не возникнет. Возникает вопрос, если мы говорим про декриминализацию лечебной деятельности, что у нас любые происшествия с пациентом в больнице, они уже как бы не разбираются, и даже если пришел, то есть разница между пытались помочь максимально качественно, но не смогли, потому что там что-то не рассчитали или какой-то сложный случай, приравнивается к, ну, извиняюсь, там, пьяный врач пришел, отрезал ногу вместо аппендицита, это разбирается. А кто это разбирает? Следователь? То же самое получается. Судмедэксперт, у него нет компетенций. Это должно разбирать профессиональное сообщество, а их нету. Сейчас мы вас разбираемся через Минздрав, а у меня Минздрав всегда виноват только либо все хорошо, либо виноват конкретный исполнитель, системной проблемы нету. И вот так вот это все одно за одно цепляется, и это выстраивается в более-менее понятный план, что нужно делать в первую очередь, чтобы все не рухнуло окончательно, но и то, чтобы мы позволили накопить данные, которые позволят спланировать нормальную реформу, потому что стоит понимать, страховая медицина в Беларуси в коммерческом ее плане, когда есть частные страховые компании, как, по примеру, условно говоря, США, в Беларуси невозможно. Конституция Беларуси гарантирует медицинская помощь за счет бюджета. На этом можно ставить точку. Если мы говорим, что какая-то политическая партия говорит, а мы вот сейчас будем за страховую медицину, соответственно, это мы идем с позиции, а нам не до законов. И плевать на то, что написано в Конституции, в законах и прочее. Поэтому страховая в короткой перспективе невозможна. В долгую это будет решение белорусов через референдум, если мы говорим про смену формы, либо более реалистично это будет решение о реформах таких в рамках государственного, скажем так, обеспечения той политической силы, которая получит большинство голосов белорусов в нормальных условиях.
3: Табок, это максимум у новой демократичной Беларуси. Поступово перейти
4: до... Это придется делать в нормальной Беларуси, потому что сейчас Беларусь в том числе на санкции за нарушение трудовых прав. То есть медицина держится на переработках, на работе по 32 часа, что нарушает белорусское законодательство. Она держится на принудительном распределении студентов на 5 лет обучения. Этого делать невозможно, потому что иначе это будет та же диктатура, только поменяем цвет флага. Толку как бы не очень, те же будут санкции за нарушение прав. Второй момент. Система, когда мы говорим про распределенцев, когда плевать, что там вы там уволитесь, там придете поработать 2 года, уволитесь, мне пришлют новых рабов, если вот так позиция чиновника. Она уже в Беларуси начинает захлебываться, как можно будет по докладу моего коллеги Владимира Пикерени. У нас начинается уже пробуксовка медуниверситетов. Про колледжи мы вообще молчим. И просто из-за этой демографии у нас не будет набираться достаточное количество врачей, чтобы компенсировать 40% уход из специальности медиков. Если мы говорим, что мы готовим 10, работы будет 6, у нас должно быть, соответственно, превышающий вот этот отток, набор. У нас это так, в принципе, работает. В условиях снижения количества белорусов.
3: Ось, дарыча, я хотела сказать про то, что не только там, например, мы там про это говорим, а звычайные люди кажут про то, что не хапая там у лекарнях медиков. Да. И не то, что медиков, а вот аппаратов там КТ, МРТ. В уголе не вельми подобается то, что упростили эту працу с худкой допомоги, какая ближайшая
4: а вот там... неприятные моменты в том плане, что в Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс, но то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенка 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка, и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности белорусской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов. Именно поэтому у нас не хватает аппаратов КТ, именно поэтому у нас не хватает врачей, потому что очень большое количество врачей занимаются откровенно бесполезной работой. И опять-таки цель медицина – это не в первую очередь про комфорт, это в первую очередь про эффективность. Опять-таки отсутствие статистики не позволяет хорошо сравнивать, что вот мы можем туда, она неэффективна, потому что вот смотрите. И единственное, за что нам получается цепляться, это те показатели, которые невозможно сфальсифицировать. Возможно сфальсифицировать причину смерти, но не возраст смерти. Можно сфальсифицировать, да, то есть те данные, которые получается по крупицам собирать, они показывают, что в сравнении с той же Польшей система неэффективна, и ее эффективность можно повысить. Поэтому от скорых врачей на скорых помощи, которые будут как социальное такси, нужно отказываться, придется. От визитов педиатра домой к ребенку, который 7,5, нужно отказываться, потому что именно это одна из причин. Но в то же время это имеет определенные преимущества, что эта практика есть. Это говорит о том, что в системе, если посмотрим по душу населения, количество врачей, у нас еще больше, чем в Голландии. Они неэффективно расходуются, мы берем микроскоп и забиваем гвозди. Убрать вот эту дурость откровенную, которая не полезна пациентам, но привычна, это огромный кадровый ресурс, который позволит заткнуть дыру в момент переходного периода. Потому что, по большому счету, переходный период с подачи одной из экспертов мы перестанем заниматься реформами, потому что здесь речь скорее про санацию и стабилизацию. Отсечь то, что давно умерло, то, что не нужно, и хоть как-то стабилизировать, чтобы накопить данные и экспертизу для реформы. С колес реформы вслепую делать бесполезно, будет только хуже.
3: А как вы ставитесь эти сгодом из этого, что, например, у лекаров, как у наставников, заваленная праца еще разными паперками, то бок я не бачу
4: ситуации,
3: там вышнев, там лекары не бачат своих пациентов.
4: Абсолютно верно. Если говорить про, была хорошая фраза, что она имеет пациент, это тот человек, который мешает врачу делать его работу. 20% рабочего времени врачей уходит на медицинскую документацию. Это катастрофа на самом деле. Документация, причем это еще катастрофа тем, что у нас есть очень много бесполезных госпитализаций, среди которых выполнение планов, согласно системе СИМАШКО. То есть так, чтобы больница показывала свою эффективность, а по факту это просто выполнение какой-то социальной больше помощи, а не медицинской. Поэтому документооборот увеличивается, отнимает время. Если мы посмотрим на соотношение состояние, допустим, в отделении там, не знаю, хирургии любой там стандартной польской больницы на белорусской, у нас в общем 3 врача на там 30 пациентов, я утрирую сейчас, но в Польше получится 7 врачей там, на 10 пациентов. Это не говорит, что польские врачи ходят бездельничают. Это говорит о том, что в больнице только те пациенты, которым действительно нужна больничная помощь, он не может находиться дома, но им будет на все внимание, и им будет на вся экспертиза, все время врачей, чтобы эта помощь была качественная. Говорить о том, что нельзя оставить психологическую помощь, что мне комфортнее жилось в Беларуси, потому что я мог вызвать педиатра домой, нужно смотреть на конечный результат. Пациенты, даже не то, что живы, а качество их жизни, продолжительность жизни, количество повторных госпитализаций и далее по списку. Траты на одного пациента зависят от заболеваний, и вот от этого уже отталкиваться.
3: Еще я чула, ну, и как бы на слабе это отчувала. Когда тут кладешься у лекарню на некую операцию, тебе худко просто выписывают. У нас бы, например, тримали больше.
4: А как вы считаете, это хорошо или плохо, что странно выписывают домой? Как пациент, человек, который просто вот со стороны это посмотрел?
3: Я первый раз удивилась, что на 30 день я так думала, ну, 5 там дней. А после уже, как там, муж это пришел, сын там, я думаю,
4: есть такое выражение «фаст-трек хирургия», хирургия быстрого пути. Дома не то, что лучше, дома безопаснее. Нахождение пациента в больнице представляет для него риски, начиная от внутрибольнических инфекций, заканчивая другими проблемами. Чем быстрее там пациент уходит, тем лучше для пациента. Госпитализация, как любит, там, ну, я просто гинеколог, поэтому у меня свой немножко бэкграунд. Госпитализация на сохранение беременных в стационар – это очень порочная практика, потому что госпитализация увеличит в 11 раз риск тромбозов. А от тромбоза почему-то можно слегка умереть. Потом при больничной инфекции даже заикаться не буду больше к инфекционистам, но проблема именно в том, что все считают деньги и эффективность. Пациента выписать там на первые сутки, даже есть там операции во Францию и гинекологию, то после больших операций пациентку могут в первые сутки уже выписать домой. И завтрак не пьет медсестра. И это дело не потому, что они экономят деньги на пациентах, а потому что они понимают, что быстрее выпишешь, быстрее активизируешь, быстрее заставить домашние какие-то дела при хорошем обезболивании, быстрее человек поправится. Цель – конечный результат. Можно привести очень отдаленный пример про комфорт и эффективность. Это такая немножко в шутку и прочее. Был такой, к сожалению, покойный профессор Черствой под Танатом. Один из живущих белорусов на тот момент, чьим именем было названо заболевание. То есть это был очень известный профессор. Это был и фамилию направда. Он был очень суровый мужчина, которого боялись студенты, аспиранты и прочее. И у них ходил инсульт. И дальше ходила легенда. В больнице, где он лежал, это был ныне МНПЦ. Тогда это вот 9-я больница. Он в инсультном отделении. Инсульт очень важно начать вовремя реабилитацию. Чем раньше начинается реабилитация, тем лучше эффект. Человек, который не привык, что ему перечат, столкнулся с необходимостью заново учиться ходить. Ну, я сейчас очень немножко утрирую, спрашиваю детали, просто суть. На что он примерно в собственной манере пожилого человека высказал свое негодование в матерной форме заведующему отделению реабилитации, что пошла-ка ты к черту, я буду лежать. На что примерно в таких же выражениях получил ответ от заведующего, который заставляла чуть ли не именно, условно говоря, пинками, но заставляла пациента вставать и реабилитироваться, и он вернулся на кафедру, преподавал еще определенное время, пока, к сожалению, второй инсульт его не догнал. В том плане, что вести на поводу пациента и погладить его по головке, что мой хороший, ну хочешь полежи, не работает. Медицина должна быть эффективной. Если надо что-то неприятное, если нужно участие пациента и какие-то его активные действия, нужно объяснять, нужно это условно говоря стимулировать пациента, а не идти на поводу и не в больницу, в санаторий, просто полежи. Больница для пациента опасна и одна вредна. Чем меньше потом будет в больнице, тем он здоровее будет, особенно пожилые пациенты.
3: Так, вот я хотела сказать, некоторые кладутся как бы специально.
4: К сожалению, есть ситуации, когда в малых районных больницах, в малых районах больницы выполняют социальную функцию, когда показание для госпитализации пожилого мужчины в больницу является отсутствие печного отопления. И на зиму, на морозы он ложится в больницу. Больнице нужно выполнять план, поэтому довольны дедушки, да, но это должны делать не больница, а социальные центры, потому что в больнице внутри больничная инфекция. Есть очень большой битвоз тревоги, что мы приближаемся к доантибиотиковой эре, когда высеваются антибактерии, полностью резистентны ко всем антибиотикам. Это катастрофа. Поэтому мы не просим пожарных ремонтировать дома, мы не просим, там, не знаю, прости господи, полицию в нормальных странах заниматься сантехникой, так давайте социальные работники заниматься социальной работой, медики медиками, а не пожарники, которые готовят еду, а врачи, которые тушат пожар. Все должны заниматься только тем, на что они заточены. Тогда это будет эффективно. Потому что если у тебя в отделении 20 человек, из них 15 не требуют внимания с точки зрения их здоровья, а 5 других требуют, ты все равно будешь размывать свое время на тех пациентов, которые не требуют внимания, и это вот ухудшать, плюс ты будешь на них тратить финансовые ресурсы, чтобы больничная койка, она стоит дороже почему-то, чем койка в санатории. Поэтому дешевле в гостиницу положить, чем в больницу. А у нас это сделано немножко странно.
1: Гость рации. Иногда такого меркования притримливается наш гость, это лекар, наместник представницы по социальной политике Беленого переходного кабинета Станислав Соловей, с ним размовляла Татьяна Смоткина.

0: Граница с рацией.
1: Ну, так само напереди больше информации в нашем эфире, между иншим, про спортовые подеи, потом про подеи культуры на этом тыдне. Белорусская радио «Рация», мы с вами далее разом уходу пятницу. Зараз доклад на полгодины застоится до 10 Беларуси, до 9 Польши. Пропоную зараз про надворье поразмовлять и трошечки повандровать по Европе. Заходняя Европа, там, например, зараз местами дожди, да, достатково такие интенсивные есть. Ну, есть, например, температура по ветра на Иберийской полувыспе. Плюс 18 зараз у Мадриде, плюс 15 только у Лиссабоне, плюс 21 у Барселоне. У Парижа зараз плюс 11, у Мюнхене плюс 16, Праха, где она? У Празе, меж иншим, зараз температура по ветра плюс 9. Вертаемся ближе до нашего помежного региона. У Познани плюс 11, плюс 11 у Варшаве, ну и так само у нас зараз. Плюс 9 у Лиди, 10 у Городни, 9 у Белостоку, 10 у Берести, 9 у Пинску. В Оглесю не чакаем, плюс 19-21. В таких межах будет выгадаться температура по ветра, там на улице слабый, неустойливый, полднево-усходний ветер, да повышенный атмосферный тиск, и он захавается таким повышенным тягом усяку дня. За утро 3-го кастрышника скандинавский антициклон, який сегодня формирует наше надворье, будет перемещаться с Беларуси у бок Карпатов. Завтра так само переменная в облачность без опадков. Температура по ветра завтра в день максимальная каля.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 кастрычника. У такий ж день 1413-го была заключенная Городельская уния помеж Польшей и Великим князством Литовским. Это была домова великого князя литовского Витовта со своим стриечным братом, польским королем Владиславом Ягайлом. Поводле постулатов унии Витовт признавал верховную уладу Ягайлы. Частка вотчинных правов на земли ВКЛ Ягайлы переходила польской державе, а титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. Одночасово у вводился институт спадчинности трону и титулу великого князя Литовского. Фактично, этим подтверждалась незалежность великого князства от короны. Польские магнаты обвестили Витовта опекуном малолетней дочки Ягайлы. Витовт занял первое место у коронной раде и стал другой по значности особой во владной системе злученной державы. А кроме того, у великим князстве Литовским вводилось однольковое с Польшей администрационное деление на воеводство и кашталя. Литовские бояры-католики отрымливали правы польской шляхты, а так само польские гербы. Эти измены закранули 47 родов. Православные князи и магнаты с Полоцкого, Витебского, Смоленского князства не удельничали у з'езде у Городли, тому акты унии их не дотычили, а сгаданные княствы у межах ВКЛ заховывали широкую автономию. Городельская уния зарабила католицтво привилеяванным веровызнанием, что значно обвострило внутреннюю ситуацию у Великим князстве Литовским.
0: Нагодник.
2: 2 кастрычника 1930-го у Гародні вийшов з друку перший номер громадсько-культурного часопису «Белорусская думка». Это было штотидневое видание, которое друковалося до 1932 года. У программе часописа было обвещено про ягоную незалежность, имкнение усебакова информовать читача и оховывать интересы белорусского селянства. «Белорусская думка» осветляла белорусский громадский рух на Городинщине, житё вёски, а так само писала про події у Польщі і за межой, про життя у СССР і БССР, у тим ліку про сталінські репресії.
0: Нагодник.
2: 2 кастрычника 1968-го у Каліфорнії був створений національний парк Редвуд агульною площею у 23,5 тисячі гектарів. Йон знаходиться на повноч від Сан-Франциско і включає у себе три парки секвої узровню штата – Джедеді Сміт, Дель Норте і Прери Крик. У 1978 годі Конгрес США прийняв рішення поширити площу Редвуда на 19 400 гектарів. Національний парк покритий старожитними лясами секвої. У гэтым ягоная адметнасць.
0: Нагоднік.
3: Радіо Рація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Нива с 18 студеня 1976 года. Давно минули те часы, коли збожжа молотили цепом. Колисти бывало. Збожжа с поучастка. Треба было молотить амаль целую зиму. Стоишь, бывало, и слухаешь, як яще раницей за огнем, ліхтаром починают клепать цепами по таку, а кольки было работы с веянням. А теперь про такую молодьбу давно забылися. Теперь молотят збожжа молотарня, и она молотить вея и сортуя збожжа. За день-два можно 3 клуни обмолотить, только умей справляться. Да и людей треба с десяток. Таким чином, в одну осеннюю субботу был я запрошен на молодьбу до ведомого народного разбера Наумюка Владимира в вёску Конюки. Собралась она с десяток человек, только с конюков. А с вёски Тялушки приехал с мотором и молотарней старшиня сельско-господарчего гуртка Яким Михальчук. И он громадский активист и примал колисти удел у Кастрычницкой революции в России. Ему теперь 84 года. Был на фронте Первой Сусветной войны от ее початку. Гуде мотор, шумить машина, только работу подавай. Двое берут снопы со стороны и до молотарни на таку подают. Один стоит на машине и у молотарню снопы по воле пускает. А машина шумит, рове молотит и вымолоченную солому выкидает. А эту солому уже подбирают 6-7 человек, которые на смену берут ее на перевесла, относят и вяжут у снопы. И так за 2-3 годины всю клуню житая вёз змолотили. А змолотивши и за стол посели. А тут закуска и горелка. А за стол сели жихары конюков, якія молотили. Леонович Иван, Василюк Петро, Корнелюк Алексей, Дорошук Василь, Климюк Петро и іншія. Распачалася и гуторка об работе у полі, об ураджаї, об земли, что на ёй усё раз и она у всех кормит, написал Матвеюк. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я замужняя, у меня 2 детей. Жили мы згодно. Коли я захворела и лежала в больнице, муж опековался детьми, наведывал меня. Коли я вышла с больницы, лекарь сказал, что потребно санаторное лечение. И я завагалась. Столько уже часу муж сам с детьми. Але он категорично заявил, что я повинна ехать, здоровье наиважнейшее. И я поехала. Сумно вельми было в первые дни. Муж писал часто, напоминал, каб об здоровье дбала. Але вось тут зацікавився мной мужчина, намного старейший за мене, уже разведенный. И он веселый, жартовник, приемно проводила с ним я вольный час. И стал он мне близким. Я его чакала, выглядала. Сердце дрыжало, коли приходил. Мигом пролетел час побыту, и треба было вертаться. Обяцал, что приедет в наш город. Так и было, споткались, жил у гостиницы. Бегала я до его, хаваючися перед мужем и знакомыми. Теперь пишет мне письма. Хаваюся я с ними от мужа, да стараюся ко мне показать по себе того, что в душе накопилося. Ведаю, что дренно раблю, але сама не могу с этим справиться. Все об им думаю. Сердцейка, поможи мне. Аня с Б. Отказ сердцейка. Аня, повинна ты як найхудшей порвать с этим мужчином. Ты закахалася, разведенный, намного старейший, сумел приманить до себе молодую. Ему что, а у тебя семья, добрый муж и каханые малыши. И коли ты будешь продолжать с ним контакт надалей, ты зруйнуешь свою семью. Покуль не поздно, зроби все, каб его забыть. Присвячай больше часу детям, мужу, який стольки сердца тебе оказал, коли ты хвалишься. Варела Серзейка.
3: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: sola. Едем, Лёля.
1: Вот это еще про Америку. Он был заправлен вот, белорусским интеллигентом, заправлен украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенным, сім'ям.

Александра Помидоров, The Abba Orchestra на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Так само привитание, кто слухает нас онлайн и читает новины на нашем сайте. Нагадаю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это не в забаве. Дочекайтесь.

Нави Бэнд на хвалях белорусского радио Рэдса 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт Рэдса.ком. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, сегодня в день тут на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарства, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 кастрычника. У такий ж день 1413-го была заключена Городельская уния помеж Польшей и Великим князством Литовским. Это была домова великого князя литовского Витовта со своим стриечным братом, польским королем Владиславом Ягайлом. Поводле постулатов унии Витовт признавал верховную уладу Ягайлы. Частка вотчинных правов на земли ВКЛ Ягайлы переходила польской державе, а титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. Одночасово у вводился институт спадчинности трону и титулу великого князя Литовского. Фактично, этим подтверждалась незалежность великого князства от короны. Польские магнаты обвестили Витовта опекуном малолетней дочки Ягайлы. Витовт занял первое место у коронной раде и стал другой по значности особой во уладной системе злученной державы. А кроме того, у великом князстве Литовском вводилось однольковое с Польшей администрационное деление на воеводство и кашталя. Литовские бояры-католики отрымливали правы польской шляхты, а так само польские гербы. Гэтые змены закранули 47 родов. Православные князи и магнаты с Полоцкого, Витебского, Смоленского княства не удельничали у з'езде у Городли, тому акты унии их не дотычили, а сгаданные княствы у межах ВКЛ заховывали широкую автономию. Городельская уния зарабила католицтво привилеяванным веровызнанием, что значно обвострило унутраную ситуацию у Великим князстве Литовским.
1: Нагодник.
3: 2 кастрычника 1930-го у Гародні вийшов з друку перший номер громадсько-культурного часопису «Белоруская думка». Это было штотидневое видание, якое друкавалося до 1932 года. У программе часопіса было обвещено про ягоную незалежность, імкнення усебакова інформовать читача и аховывать інтересы белорусского селянства. «Белоруская думка» освятляла белорусский громадский рух на Городинщине, життё вёски, а так само писала про події у Польщі і за межою, про життя у СССР і БССР, у тим ліку про сталінські репресії.
1: Нагодник.
3: 2 кастрычника 1968-го у Каліфорнії був створений національний парк Редвуд агульною площею у 23,5 тисячі гектарів. Йон знаходиться на повноч від Сан-Франциско і включає у себе три парки секвої узровню штата – Джедеді Сміт, Дель Норте і Прери Крик. У 1978 годі Конгрес США прийняв рішення поширити площу Редвуда на 19 400 гектарів. Національний парк покритий старожитними лясами секвої, у гэтым ягоная адметність.
1: Нагодник.

0: такого виртуального кандидата? И каким мусил бы быть, как у Беларуси были соправдные выборы?
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольше не уразила.
2: Лишь не глядя на этой репрессии, люди объединяются внутри страны и поза ее межами.
3: Радио «Рация».

Надвор'ем на сьогодні у день тут на белорусско-польском помежжі переважно сонечно и без опадков. Температура повітря от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за нормом.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. Сэр Гордон Мэтью Томас Самнер народился 2 кастрычника 1951-го. Британский музыка, спявак и автор песень, мультиинструменталист, актер и филантроп, якого все добро ведают под псевдонимом Стинг. Былый лидер гурта The Police с 84-го года працуя сольно, мая зорку на аллее славы у Голливуде за досягнение и уклад у галине музыки.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эстония закрыла свои порты для збожжа з Россией и Беларуси. Урад Эстонии принял решение про заборону транзиту збожжа з Россией и Беларуси. Мета санкций – оказать тиск на Российскую Федерацию с метой спынения военной агрессии, шляхом скорочения махчимости отримания прибытку российскими предпринимальниками и обмежевания крыниц прибытку, якія дозволяют финансовать военную деятельность. Говорится у тексте тлум мачальные записки. Улічваючи падтрымку Беларусю дзейнасці Расія, апраўдана ўвядзенне аналагічных забарон і адносна Беларусі, лічыць урад Эстоніі. Что теперь с будаўніцтвам беларускага порта у Мурманску? Будаўніцтва беларускага мультимодального порта у Кольскім заліве каля Мурманска зойме яшчэ некалькі гадоў. Реалізацыю проекта стрымліваюць абмежаваныя магчымасці транспортных шляхоў, якія вядуць до Мурманскага порта. Пра будаўніцтва беларускага порта ў гэтым рэгіёне упершыню стала вядома ў красавіку 2024 года. Пасля двух гадоў перамоў Беларусь і Расія падпісалі пагадненне про створение терминала для перевалки белорусских грузов. Проект реализует компания, якая на 99% належит белорусской Logistic Energy, разликовая могутность до 30 миллионов тонн грузов на год. Визовы центр Венгрии с 1 кастрычника повысил памер сервисного сбору. Теперь он складе 22 евро за одну заявку. Ранее памер сервисного сбору складал 18 евро. У вынику, каб атрымать венгерскую шенгенскую визу праз центр, белорусам треба заплатить 57 евро. З их 35 евро складая консульский сбор и 22 евро сервисный сбор. Оплата у всех сборов робится у белорусских рублях по курсе установленным на день оплаты. Что с первой польской атомной станцией? На 2036 год запланованы початок коммерцийной эксплуатации первого энергоблока первой у Польши атомной электростанции. Про это стало ведомо с обновленной программой развития ядерной энергетики Польши. Чекается, что другая АЭС у Польши будет введена у эксплуатацию прикладно у 2040 годе. Проект АЭС реализует державная компания «Польская ядерная электростанция». Станции. Города Белхатов и Конин остаются приоритетными местами размещения. У Польши потаннее паліва. Президент Кароль Наўроцкі подписал закон об падаткаабкладанні надзвычайных прибытков паліўных компаний. Урад хоча выкарыстаць гэты метод для финансирования программы по снижению цен на бензин и дизельное паліва на заправках. Докладное снижение пакуль невядома. Министр финансов Анджей Даманскі у своем поведомлении у социальных сетках объяснил, что снижение может скласти злоты 20 злоты 30 за литр паліва. Больше низкие цены на заправках повинны з'явиться ближайшими днями. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотая 89 грошов, евро 4 злотая 38 грошов. У Беларуси доляр 3 рубли, евро 3 рубли 38 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 73 копейки. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Пакуль дойдемо до розмови про культуру, треба нам тепер затриматися на темі тих лосів, які білоруси переживають в усім світі, де кинув їх світ просто після того, як вимушеними були вони з'їхати з батьківщини. Депортований некілька днів тому з Грузії білоруський активіст Лев Міхеєв планує залишитися у Арменії. Про його теперішнє становище і далейші плани розповів правоборонця Роман Кішрак. Розмовляє з ним наш колега Сергій Апанович.
2: Що далі робить з Львом Міхеєвим у Арменії? Що він планує робити?
3: У Міхеєва два варіанти. Либо легалізовуватися в Арменії, можливо, через подачу просьби об убежище, либо уезжать в другую безопасную страну. Ну, положительно он остается в Армении.
2: Он вам дал некое подтверждение к этому факту, что он остается там и будет робить эту легализацию.
3: Ну, да, так? Он искал квартиру относительно возможности выбить бюджета, вот нашел хорошую квартиру, и, в общем-то, он готов остаться в Армении.
2: Слушайте, ну, вот, когда мы кажем, вот я вчера слухал разговор на, там, еще на одном СМИ про где больше беспечно, в Армении или в Грузии? На вашу думку, где больше беспечно, в Грузии или в Армении?
3: Ну, в Армении, в Грузии, ей каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но, тем не менее, депортирует белорусов. В Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство, совершили там правонарушения, преступления и подпадают под новые правила о возможности депортации.
2: И, например, можно потратить под спис это СНДшный, который ну вот, при заезде.
3: Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Льва Михеева тоже задержали именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать или нет. Правила политических белорусов Армения не выдает.
2: То есть были такие моменты, когда там людей затримливали, что с ними далее было?
3: Ну, их освобождали там через день, через два или позже их освобождали, потом они не могли уехать из Армении. Кто-то подавался на убежище, и несколько человек получили статус белорусов. Ну, некоторые добивались разрешения все-таки на выезд, несмотря на этот розыск, и уезжали из Армении. Поэтому, ну, вот варианты такие. Ну,
2: то есть можно сказать, что Армения дает этот статус утекача, и там статус додатковой обороны. Грузия пока что ни одному человеку такого статуса не дала.
3: В отличие от Грузии, которая никому из белорусов не дала статус беженца или дополнительной защиты, то Армения дает статус. В Армении не очень много запросов от белорусов, белорусов не очень много, но тем не менее, кто запрашивал, как человек получили этот статус.
2: Скажите, новость, как вы раете белорусы, куда легче ехать, в Грузию или в Армению, когда из Беларуси съезжать уже там на постоянку в эмиграции?
3: Можно сказать, каждый решает по-своему. В Армении тоже есть свои риски в виде, ну, помимо вот этого соглашения, договора, который предусматривает межгосударственный розыск и возможность задержания, есть также российская военная база в Армении, и россияне там пропадают, некоторых пытаются похитить, поэтому вот, ну, риски такие существуют. Поэтому если для транзита, то Грузия вполне приемлемая страна. Для, скажем так, дальнейшей легализации жизни в Грузии есть вопросы, когда мы их преодолеем, сложно сказать, и вообще преодолеем ли мы, потому что Грузия сейчас, правительство Грузии сейчас взяло такое направление по изгнанию мигрантов из своей страны, прежде всего нелегальных, но также называемых нежелательных мигрантов, кто там участвует в политических каких-то мероприятиях там или акциях, либо журналистов. Вот недавно гражданина Франции и человека с паспортом беженца не впустили в Грузию. Да, вот прошла информация. Это показывает, ну, у них был дрон, они внимать, связаны были как-то с политикой, но тем не менее Грузия перестраховывается в этом плане. И журналисты, активисты, которые хотят приехать здесь и жить, или хотят здесь что-то поснимать, они сталкиваются с риском, что их не пустят, либо в последующем выдворят из страны. Вот Грузия так как бы отгораживает. После того, как было достаточно либеральное миграционное законодательство, Грузия это законодательство ужесточило. Ну и существуют вот эти перегибы, которые выражаются в том, что уже вторая инстанция в рамках судебного процесса по отказу в убежище, она рассматривает дела без участия сторон. Если раньше мы знали там, о дате рассмотрения, могли документы представить, то сейчас это привело к тому, что все хуже и хуже практика, и даты не знаем, и вот Лев не знал даже дату своего судебного разбирательства, он думал, что дело не рассмотрено, оно уже несколько месяцев как рассмотрено. Это вот большая проблема, которая мы столкнулись по таким делам вот, в сфере правосудия в Грузии. К сожалению, я не считаю, что это допустимо такой практике, мы будем добиваться ее изменения или корректировки, чтобы люди знали о том, рассмотрено их дело или нет, чтобы для них не было такой ситуации. А те белорусы, которые сейчас в статусе просителей убежища, я знаю, что многие напряглись, потому что непонятная это была ситуация с Львом Михеевым. Но рекомендация такая. При посещении департамента миграции, если вы хотите посетить справку и продлить временное удостоверение личности, проверяйте статус дела. Не рассмотрено ли ваше дело. Связывайтесь с адвокатом. Идите в суд. Проверяйте вот в суде. Если сомневаетесь, проверяйте. Ну и, в общем-то, сейчас рекомендация все-таки быть готовым к возможным задержаниям.
1: Роман Кишлак уже 2 тижні тому назад сутикнувся с новыми нечаканными тяжкостями в Грузии. Его перестали пускать в будинок судов, где он ранее оборонял права белорусских эмигрантов.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: 5 хвілін застаецца да паловы на 6 гадзіну вечара ў Польшчы, ещё мы ў Беларусі. За хвіліну заспявае для вас гурт Navi Band, а пасля гэтай жа песні Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы, якія ў суботу і нядзелю будуць адбывацца на Беласточчыне. А я хочу вам сказать, что это все будет отбываться при вельми добрым надворье, бо уже, как бачите, сегодня день был вельми приемный. Вечер и ночь так само будут ясными с температурой. Вечер до 16 градусов, а ночь до 11 градусов. Вечер будет далей легкий, чиск у норме. А завтра ранкам будет ясно, а днем это будет переменная облачность. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов.

0: да не уру.
1: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком. Радио Рация.
2: 24-м року еще будет все тяжко, але наступный, напевно, будет годом перемоги.
3: Режим Лукашенко любит, чтобы его просили. У него травма 20-го года.
4: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный целком Беларуси.
1: Радио Рация.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» проиграла ЦСКА с ликом 1-3 у матчі регулярного чемпионата КХЛ. Это сьомая пораза мінчан у 10 матчах сезона. ЦСКА закинул 2 шайбы у первом периоде, еще одну у третьем. Один гол «Динамо» забил Даниил Сатишвили, реализовавший большесть. По ходе встречи Василь Дямченко заменил Зака Фукале. Сергей Калинин отримал травму и не смог протягнуть гульню. Сборная Германии перемогла Сербию с ликом 2-0 у третьем туре группового этапа дивизиона А Лиги наций. Это первая перемога немцев под керавництвом Юргена Клопа. После его призначения команда провела 3 матча. Одна перемога, одна ничья и одна пораза. Ранее Германия сгуляла у ничью с Нидерландами 1-1 и соступила Греции 0-1. Клоп узначалил сборную у жнивни, сменивши Юлиана Нагельсмана. Клоп занимается серьезной перебудовой команды, выкликавши на первый сбор 44 гульцы. Мета у тренера амбіційна – вернуться у еліту мирового футбола. Єгор Шарангович став першим білорусом з виніковим балом у новому сезоні НХЛ. Нападник допомог Калгари закинути одну шайбу у матчі з Сіетлом, але команда буйно проіграла 1-6. Шарангович провів на льоді більш за 17 хвилин, зробив один кидок і 2 силові прийоми. Його показчик корисності – мінус 1. Артем Ліушинов у складі Чикаго виніковими діяннями не відзначився. Блэк Хокс заступили Юті 0-6. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Станция. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Худшей прогнать бы той день, утром днем, а прагнем не один. Война не скоро.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Я нагадую, что нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Бирости и Белой Подляска, и так само на сайте рация.ком по всем свете дивись интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский, как звичайно, в этот час крыху подробязней про надвор я расскажу на ближайший уикенд. Завтра у суботу, 3 кастрычника, на дворе в Беларуси будет вызначать сфера повышенного атмосферного тиску. Чекается переменная облачность без опадков на дворе. У ночной и ранешний час местами чекается невеликий туман, ветер неустойливый, слабый. Температура по ветру минимально ночью чекается от плюс 2 до плюс 6 градусов, в особных районах до плюс 9 градусов. Местами по поводнево-сходней полове Беларуси прогнозуется заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем температура по ветру прогнозуется от плюс 17 до плюс 20 градусов. Градусов атмосферный тиск будет падать. У неделю 4 кастрычника территория Беларуси будет находиться на полночной периферии антициклону. Чекается переменная облачность, переважно без опадков. У ночи и ранницы в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер заходней чверти от слабого до умеренного. Днем местами порывистым. Температура поветра ночью складе от плюс 2 градусов по поводне Беларуси и по дневному сходе до плюс 10 градусов по полночи краины. Местами так само по поводночи чекаются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем температура максимальная прогнозуется от плюс 16 до плюс 21 градуса, по полдню краины до плюс 23. Вось такое надворье на здороженьке чакая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Палац» с треком «Волк» протягивая наш вечеровый эфир.

0: Радио Рацце.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берості і Біле Подляска, і так само нас можна почути на сайті rac.com, по всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малахолський. Розкажу крихо подробязній про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 3 кастрычника, на дворе Беларуси будет вызначать сфера повышенного атмосферного тиску, чакается переменная облачность без опадков. У ночной ранешний час местами будет назираться слабый туман, ветер неустойливый, слабый, температура поветра ночью складет плюс 2 до плюс 6 градусов, в особных районах до плюс 9 градусов температура поднимется. По паўднёва-ўсходняй палове республики прогнозуется заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем температура прогнозуется от плюс 16 до плюс 21 градуса, атмосфера Сферный тиск будет падать. 4 кастрычника у неделю территория Беларуси будет находиться на полночной периферии антициклону. Чакается переменная облачность, первоважно без опадков на дворе. У ночи и ранницы в особных районах так само будет слабый туман назираться. Ветер заходней чверти умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 1 градуса по поводню и поводневому сходе до плюс 10 градусов по полночи Беларуси. Местами чакаются заморозки от 0 до минус 2 до поводневому сходе Беларуси. Максимальная температура днем прогнозуется от плюс 16 до плюс 20 градусов, по поводни краины до плюс 23. Вот такое надворье на здороженьке чакает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Авиа с треком «Леп ждать обе» протягивает наш вечеровый эфир.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. Сэр Гордон Мэтью Томас Самнер народился 2 кастрычника 1951-го. Британский музыка, спявак и автор песень, мультиинструменталист, актер и филантроп, якого все добро ведают под псевдонимом Стинг. Былый лидер гурта The Police с 84-го года працуя сольно. Мая зорку на аллее славы у Голливуде за досягнение и уклад у галине музыки.

Согравая душу, мою память живая, и годы мои лишит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

мне, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить браму.

Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образуй, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Объяквы успрямаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные. И шукаем без конца выйти у слова просторные.